0: каждую пилова на право.
1: Пилова на право, на каждую пилова. Бригада.
2: Arena Sertaneja.
3: Um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu...